0: Get Music. It's the 90s.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».